говорит. Я Расир, я Сабур, я Аллах, я Рахман, я Рахим, я Малик, я Кудус, я Салам, я Мумин, я Мухаймин, я Азиз, я Джабар, я Мутакабир, я Халик, я Барий.